0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Соль FM в ритме города.
2: На кухне не звук, занавеска колышется в такт сквозняку. В нашей старой квартире прописалась разлука и размазала тень по потолку.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 10 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Днем до 24-26 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ ПРО. Именно сейчас «Вера» ХВЛ ПРО по особенной цене. От 2 миллионов 199 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ ПРО даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
5: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
8: Вполне себе. Стиль, технологии.
7: А Джейку?
8: Крутой внедорожник для активной жизни.
7: Хм, а какой лучше?
8: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
9: Хорошее только начинается.
10: Звоним застройщику «Оникс» только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
9: Будем жить в центре развитого микрорайона.
10: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
9: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
10: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
11: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
12: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91 278-91.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Росстат на минувшей неделе вновь зафиксировал значительный рост цен на бензин в Пермском крае. Средняя цена литра топлива выросла с 73 рублей 45 копеек до 78 рублей. Лидером роста среди отдельных марок оказался бензин АИ-95. Его средняя цена увеличилась почти на 5 рублей. Литр АИ-92 подорожал на 4 рубля, литр дизельного топлива на 3,5. Как сообщалось ранее, для стабилизации ситуации с топливом дополнительные объемы в регион направят «Лукойл» и «Газпромнефть». В Прикамье почти месяц не могли потушить горящую свалку. Возгорание мусорного полигона в Кунгурском округе началось еще 14 мая. Площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Тушили его до 11 июня. По данному факту, Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. В ходе проверки выяснилось, что эксплуатирующая организация не приняла меры по недопустимости самовозгорания отходов. Кроме того, не сообщила о горящей свалке в контрольно-надзорные органы. Руководители этой организации привлекли к административной ответственности. По состоянию на июль порядка 62% жителей Пермского края имеют накопления на случай непредвиденных трат. У 36% из них финансовой подушки хватит максимум на месяц без дохода. У 13% на 1-3 месяца. У 3% на 3-6 месяцев. У 10% более чем на полгода. Статистику привели в пресс-службе платформы по поиску работы HeadHunter. Наибольшая доля респондентов, располагающих финансовым резервом, зафиксирована в Ростовской области – 75%. В Санкт-Петербурге данный показатель составляет 66%, в Красноярском крае – 65%. Наименьший уровень обеспеченности сбережениями отмечен в Омской области, где 55% опрошенных не имеют накоплений, но декларируют намерение их сформировать. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Хит за хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 10 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Днем до 24-26 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте. Выбирайте и проверьте Джейлен в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейлен по телефону 250 70 00. Код города 342. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
2: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь о мода и Джейку в «Вера» на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана, 81Б.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент, их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили, осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком, забрал за 600, вот стоят всемером. 7 машин стоят, успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
8: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Строительная готовность нового онкологического центра в Камской долине в Перми достигла 70%. Ежедневно на строительной площадке работают около 850 человек. В настоящее время в здании пансионата завершаются отделочные работы и устанавливается мебель. В основном корпусе онкоцентра продолжается монтаж витражей и фасадов, ведутся внутренняя отделка помещений и устройство инженерных сетей. Кроме того, подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории. Строительно-монтажные работы на объекте планируют завершить в августе этого года, после чего начнется установка оборудования и лицензирования. Первых пациентов учреждение сможет принять в начале следующего года. Напомним, центр рассчитан на 540 коек круглосуточного стационара, 10 горячих коек радионуклеидной терапии и поликлинику на 450 посещений в смену. Здесь установят более 16 тысяч единиц оборудования, включая первый в регионе 3-тесловый МРТ, 6 линейных ускорителей и оборудование для радионуклеидной диагностики. 12 экскурсоводов из Пермского края победили в международном проекте «Проводники смыслов. Экскурсоводы». Это Юлия Глинкина из Соликамска, Ольга Кожевникова из Лысевы, Надежда Козлова, Светлана Телепова и Светлана Решетникова из Кунгура, Евгения Ушакова из Губахи и другие. Конкурсанты в Смоленске в очном формате представили свои экскурсионные проекты, а также доработали их с наставниками, изучили методы и принципы проведения экскурсий. Напомним, наш край является одним из лидеров по количеству аттестованных гидов в Приволжском федеральном округе. В регионе работают 343 экскурсовода. Международный проект «Проводники смыслов. Экскурсоводы» направлен на развитие и поддержку новых форматов патриотических экскурсий, которые посвящены празднованию Года единства народов России. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Алло.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 10 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Днем до 24-26 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
5: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
6: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 199 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
7: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
8: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Приемная кампания в Пермском государственном национальном исследовательском университете вышла на пиковые показатели. На сегодняшний день приемные комиссии обработали более 9600 обращений от абитуриентов. Для сравнения, прошлогодняя выборка заявлений составляла лишь 8312. Прирост составил 16%. Об этом сообщили в пресс-службе ПГНИУ. Чтобы удовлетворить возросший спрос со стороны молодежи, руководство вуза приняло решение масштабировать набор. Так, в этом учебном году в ПГНИУ количество бесплатных мест увеличено на 7% и достигло 2341. Еще 2061 место зарезервировано для студентов-платников. Сотрудники краевого главка МВД выявили нарушение миграционного законодательства в Кудымкарском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. С помощью съемок с квадрокоптеров на нескольких лесопилках были зафиксированы граждане Китая, осуществляющие деятельность без разрешения или не по профессии, указанной в патенте. Они будут оштрафованы и выдворены с территории России. Один из работодателей заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей. Решается вопрос о привлечении к ответственности другого юридического лица, допустившего нарушение. В регионах Урала дождливая погода может задержаться до 17 августа. Такой прогноз дает Европейский центр среднесрочных прогнозов, который анализирует 100 возможных сценариев развития атмосферных процессов. Как сообщает телеграм-канал «Синоптика» о погоде в России, обширная зона избыточных осадков протянется с запада до Зауралья. Засуха и сильная продолжительная жара в этих районах крайне маловероятны. Ранее синоптики сообщили, что июль в Пермском крае будет дождливым. Средняя температура воздуха в этом месяце ожидается около климатической нормы, а объем осадков может быть существенно больше нормы. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Обязательно обратите внимание на идеи, которые появятся у вас в начале дня. Скорее всего, они будут удачными, хотя окружающие могут считать иначе. Вероятно, вам нужно будет взяться за реализацию задуманного в одиночку. Но это не помешает достичь успеха. Порадуют хорошие новости, полученные от давних знакомых. Вторая половина дня будет благоприятной для неформального общения. Вероятны удивительные встречи, которые запомнятся надолго. Одна из них может положить начало захватывающей романтической истории. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: домой.
1: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Часто люди, объединяясь в пару, не обсуждают финансовые вопросы и стараются избегать их как можно дольше. Однако деньги – это важный атрибут совместной жизни, который запросто может стать камнем преткновения, поэтому обсуждение совместного бюджета лучше не откладывать. Денег, как известно, много не бывает. Чтобы с лихвой хватило на все, нужно либо больше зарабатывать, либо экономить. А можно совместить и то, и другое. Как получить больший доход именно вам, сказать непросто. А вот на чем можно сэкономить – об этом на просторах всемирной паутины советов не пересчитать. В студии Лилия Алексеева все самое интересное про семейный бюджет расскажу сегодня.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
3: Включаю радио Соль.ФМ.
1: Соль.ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленое лето.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 10 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Днем до 24-26 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: А какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
5: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. «Амода» и «Джейку» «Вера» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91. Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Завершилась очередная командировка бригады пермских медиков в Северодонецк для оказания помощи жителям округа. Терапевты, анестезиолог, реаниматолог, хирург и медицинская сестра-анестезист оказывали высокопрофессиональную помощь жителям Северодонецкого городского округа в Центральной многопрофильной больнице. Пермскими терапевтами принято 870 человек, в том числе на дому осмотрены 59 маломобильных граждан и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Также в рамках диспансеризации осмотрены 24 ликвидатора аварии на ЧС. В отделении реанимации пролечено 65 пациентов. Хирургам осмотрены 265 человек, проведено 17 оперативных вмешательств. Помимо работы в стационаре, специалисты из Прикамья помогали в приемном отделении на первичных приемах пациентов, а также оказывали помощь при экстренных поступлениях больных. В нашем крае продолжается реализация проекта «Комфортный край» по направлению «Качественное водоснабжение». В этом году запланирован капитальный ремонт более 66 километров сетей и установка 34 водонапорных башен в 31 муниципалитете региона. На эти цели из краевого бюджета направлено более 291 миллиона рублей. Всего в рамках проекта предусмотрена реализация 64 мероприятий. Так, в Березовском округе, в селах Покровка и Соснова уже завершены работы по установке водонапорных башен. Комплексный подход к модернизации система водоснабжения реализуется и в Черденском округе. В селах Рябинино, Ряди, Карпентек планируется обновить более 3 километров водопроводных сетей, установить 2 новые башни и обустроить зону санитарной охраны источника водоснабжения. Напомним, проект «Комфортный край» реализуется в регионе с 2023 года. Он нацелен на улучшение качества жизни людей в территориях, в том числе в малых населенных пунктах. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева. Все самое интересное про семейный бюджет рассказываю сегодня. Внимательно стоит отнестись к недвижимости и машине, за которой вы выплачиваете кредит. Если выплата по кредиту равна или больше сумме дохода от них, то это нельзя считать активом. Кроме того, на семейный бюджет влияют совместные обязательства, ипотека, личный бюджет каждого участника пары и личные обстоятельства, выплата кредита за смартфон или алименты. Чтобы правильно проанализировать доходы и расходы и составить совместный бюджет, важно учитывать все элементы этой системы.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит!

Весь город на одной волне.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про семейный бюджет рассказываю сегодня. Психологи утверждают, что финансовый вопрос – важный аспект семейной жизни. Финансовые коучи рекомендуют помнить о будущем. Если вы нацелены на серьезные долгосрочные отношения, то думайте об общих целях и будьте к ним финансово готовы. Основная ошибка молодых пар заключается в том, что они не думают о накоплениях и планах на будущее. Обычный этап сообщения местной жизни выпадает на период, когда партнеры строят карьеру и увеличивают доход. С ростом доходов растут расходы. Важно осознавать свое финансовое поведение и не уходить в чрезмерное потребление.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Sol.FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Sol.FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Sol.FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Большая.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российский автомобильный рынок продолжает ускоряться. В июне продажи новых автомобилей выросли сразу аж почти на треть. Дилеры реализовали более 116 тысяч транспортных средств. Но так ли все хорошо? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Российский автомобильный рынок восстановился в июне после небольшого майского проседания, отчасти связанного еще и с длинными праздниками. Продажи новых автомобилей в начале лета выросли до 116,5 тысяч единиц, что почти на 6% больше, чем в мае. Этот подъем также отразился еще и в годовом сравнении. Июньские продажи превысили прошлогодние на треть, опередив майские показатели, став лучшим результатом за несколько месяцев. Параллельно с ростом продаж цены на новые автомобили тоже подрастали на 7% по сравнению с прошлым годом. АвтоВАЗу июнь принес смешанные результаты. Хотя компания сохранила объем продаж на уровне мая, реализовав более 28 тысяч автомобилей, ее рыночная доля сократилась с 27% до чуть более 24% от общего рынка. Более того, за первое полугодие АвтоВАЗ показал снижение продаж на почти 2,5%. В то же время Toyota продемонстрировала уверенный рост, достигнув 4 тысяч проданных автомобилей и заняв таким образом 7-е место. Самым ярким событием стал взлет Mazda, чьи продажи увеличились почти в 6,5 раз, обеспечив ей возвращение в десятку лидеров российского рынка.
0: Автомобильные факты.
1: В среднесрочной перспективе ожидать усиления конкуренции между традиционным вторичным рынком и сегментом высокотехнологичных импортных машин вряд ли стоит. Если текущие темпы ввоза сохранятся, то рынок столкнется с избытком предложения в бюджетном сегменте, что может привести к замедлению роста цен на популярные модели вроде Kia Rio и Hyundai Solaris. Примечательно, что доля подключаемых гибридов выросла более чем в 2,5 раза до почти 5,5%. В числе лидеров оказались Geely EX5 и Voya Free. Для сохранения этого тренда необходимо еще господдержкой развития зарядных станций. Что касается импорта, то в июне в Россию было ввезено 40 тысяч новых автомобильных гибридов. Основными поставщиками являлись Китай 71% и подержанные машины из Японии порядка 56%. В то же время сегмент гибридов рискует столкнуться с ценовым потолком. Стоимость обслуживания и дефицит квалифицированных сервисных центров для китайских гибридов могут охладить пыл покупателей, если дистрибьюторы не предложат комплексные программы гарантийной поддержки. Также важным фактором станет еще и регуляторная политика. Вероятное ужесточение требований к сертификации ввозимых автомобилей и возможные изменения в таможенно-тарифном регулировании могут, конечно же, скорректировать объемы импорта уже во втором полугодии. В частности, если государство решит сфокусироваться на поддержке локального производства, то импортные потоки из Китая и Японии, как вы сами понимаете, могут столкнуться с административными барьерами, что просто неизбежно отразится на конечной стоимости автомобилей для нас с вами. Таким образом, рынок переходит от стадии стихийного насыщения к этапу поиска баланса. Устойчивость спроса на гибриды, конечно же, станет лакмусовой бумажкой готовности российского потребителя к технологическому переходу, а вот стабильность вторичного рынка, в свою очередь, индикаторов общего экономического самочувствия домохозяйств. В ближайшие месяцы ключевым вопросом станет не столько объем предложений, сколько способность инфраструктуры и сервисной сети адаптироваться к стремительно меняющемуся составу автопарка в России. Вот такие тенденции можно проследить по итогам первого полугодия нынешнего года. Что будет дальше? Ну, разумеется, расскажу вам об этом в свое время. Удачи!
0: «За баранкой».

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 10 июля. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода и дожди. Днем до 24-26 градусов. Вечером до 18-20 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь о мода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.
9: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
10: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
12: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
13: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
8: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ-Про.

7. Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на havelpro.vera.ru. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Росстат на минувшей неделе вновь зафиксировал значительный рост цен на бензин в Пермском крае. Средняя цена литра топлива выросла с 73 рублей 45 копеек до 78 рублей. Лидером роста среди отдельных марок оказался бензин АИ-95. Его средняя цена увеличилась почти на 5 рублей. Литр АИ-92 подорожал на 4 рубля, литр дизельного топлива на 3,5. Как сообщалось ранее, для стабилизации ситуации с топливом дополнительные объемы в регион направят «Лукойл» и «Газпромнефть». В Прикамье почти месяц не могли потушить горящую свалку. Возгорание мусорного полигона в Кунгурском округе началось еще 14 мая. Площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Тушили его до 11 июня. По данному факту, Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. В ходе проверки выяснилось, что эксплуатирующая организация не приняла меры по недопустимости самого сгорания отходов. Кроме того, не сообщила о горящей свалке в контрольно-надзорные органы. Руководители этой организации привлекли к административной ответственности. По состоянию на июль порядка 62% жителей Пермского края имеют накопления на случай непредвиденных трат. У 36% из них финансовой подушки хватит максимум на месяц без дохода. У 13% на 1-3 месяца. У 3% на 3-6 месяцев. У 10% более чем на полгода. Статистику привели в пресс-службе платформы по поиску работы HeadHunter. Наибольшая доля респондентов, располагающих финансовым резервом, зафиксирована в Ростовской области – 75%. В Санкт-Петербурге данный показатель составляет 66%, в Красноярском крае – 65%. Наименьший уровень обеспеченности сбережениями отмечен в Омской области, где 55% опрошенных не имеют накоплений, но декларируют намерение их сформировать. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про семейный бюджет рассказываю сегодня. Любимое место проведения выходных в кругу семьи – ТРК. Название этих заведений, конечно, присутствует слово «развлекательный», но главное все-таки – торговый. Здесь продают все – билеты в кино, закуски, мороженое, игрушки, обувь, одежду и множество не самых необходимых вещей. Вечером, возвращаясь домой, вы нагружены спонтанными покупками. Надышались пылью, наелись фастфуда и потратили приличную сумму. Может быть, стоит попробовать выехать за город, в парк, устроить пикник на природе в любое время года, погулять по лесу, собрать ягод и грибов осенью и порыбачить летом. Впечатлений будет больше, а здоровье только прибавится. Да и денег сэкономите.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про семейный бюджет рассказываю сегодня. В момент обсуждения финансовых вопросов могут всплыть обиды и разногласия. Это то, с чем можно и нужно работать, если вы нацелены строить отношения друг с другом и формировать общие планы. Следите за теми чувствами, которые испытываете. Разговоры про деньги требуют сдержанности и рациональности. Если вы понимаете, что вас или вашего партнера захлестывают эмоции, лучше поговорить позже. Воспользуйтесь «я» позицией и подумайте, с чем связаны ваши чувства. В финансовых вопросах всегда есть вещи, которые волнуют. Обсуждайте триггеры с партнером и вместе приходите к решению.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, все самое интересное про семейный бюджет рассказываю сегодня. Даже человек с плохой кредитной историей, к сожалению, может получить заем или кредит в банке. Увлекаться этим и брать несколько необязательных кредитов все же не стоит. Сначала нужно расширять источники дохода, а уже потом и свои расходы. А не наоборот. Планируйте жизнь и траты, исходя из своих доходов. Если их не хватает даже на базовые потребности, то тогда нужно искать новую работу или дополнительные источники дохода.
0: Как семья, мы большая.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Мода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
6: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 199 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
8: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.

0: эфире. Хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Строительная готовность нового онкологического центра в Камской долине в Перми достигла 70%. Ежедневно на строительной площадке работают около 850 человек. В настоящее время в здании пансионата завершаются отделочные работы и устанавливается мебель. В основном корпусе онкоцентра продолжается монтаж витражей и фасадов, ведутся внутренняя отделка помещений и устройство инженерных сетей. Кроме того, подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории. Строительно-монтажные работы на объекте планируют завершить в августе этого года, после чего начнется установка оборудование и лицензирование. Первых пациентов учреждение сможет принять в начале следующего года. Напомним, центр рассчитан на 540 коек круглосуточного стационара, 10 горячих коек радионуклеидной терапии и поликлинику на 450 посещений в смену. Здесь установят более 16 тысяч единиц оборудования, включая первый в регионе 3-тесловый МРТ, 6 линейных ускорителей и оборудование для радионуклеидной диагностики. 12 экскурсоводов из Пермского края победили в международном проекте «Проводники смыслов. Экскурсоводы». Это Юлия Глинкина из Соликамска, Ольга Кожевникова из Лысьвы, Надежда Козлова, Светлана Телепова и Светлана Решетникова из Кунгура, Евгения Ушакова из Губахи и другие. Конкурсанты в Смоленске в очном формате представили свои экскурсионные проекты, а также доработали их с наставниками, изучили методы и принципы проведения экскурсий. Напомним, наш край является одним из лидеров по количеству аттестованных гидов в Приволжском федеральном округе. В регионе работают 343 экскурсовода. Международный проект «Проводники смыслов. Экскурсоводы» направлен на развитие и поддержку новых форматов патриотических экскурсий, которые посвящены празднованию Года Единства Народов России. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Сегодня говорим про семейный бюджет. Приобретите удобную складную сумку Шопер. Она гораздо практичнее и прочнее, чем магазинные пакеты. Создайте заметку в телефоне, куда будете записывать все планируемые покупки. Сверяйтесь со списком и безжалостно выкидывайте из корзины все, что не указано, пока не исчерпаются бесконечные запасы чая, макаронов, носков, кухонных полотенец, оливок, стиральных порошков и любимых некогда печенек. Затем список станет обширнее, и можно будет откладывать некоторые покупки до снижения цены. Это и называется экономией, когда выбирается удачный момент для выгодной покупки необходимого, а не собираются все акционные товары с полок магазинов.
0: Прямо сейчас ты услышишь

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про семейный бюджет рассказываю сегодня. Когда один партнер обесценивает основные финансовые нужды в семье, называется кормилец. Это когда работает только один или когда один участник пары зарабатывает значительно больше второго. Главное здесь, чтобы всем было комфортно. Кормильцу стоит помнить, что его положение не дает ему права манипулировать партнером. А тому участнику пары, который зарабатывает меньше или не работает, нужно помнить, что его голос и мнение имеют такой же вес, как и у финансового бонуса. Более успешного партнера.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Большая.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Слово «деликатес» прочно ассоциируется у нас с гастрономической роскошью или какими-то редкими продуктами или изысканными блюдами, ради которых гурманы готовы тратить целые состояния. Однако в лингвистической истории этого термина кулинарный подтекст появился ох как далеко не сразу. Путь слова к современным ресторанным меню был очень долгим и начался в залах древнеримских судов, где оно вообще не имело никакого отношения к еде, а обозначало весьма специфическое юридическое понятие. В основе термина лежит латинское слово «деликатус», которое, в свою очередь, образовалось от глагола «делисере» — «сманивать», «привлекать» или «очаровывать». Но после падения Римской империи латынь подарила это слово развивающимся европейским языкам. И в средние века оно, конечно, претерпело очень серьезную смысловую эволюцию, особенно во Франции. Французский язык превратил латинский корень в слово «деликат», которым стали описывать все тонкое, хрупкое, чувствительное и требующее очень бережного обращения. Деликатным могли называть сложный дипломатический вопрос, хрупкое здоровье аристократа или, например, тонкую или искусно выделанную ткань.
0: Территория фактов. Нам 10 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
9: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91-278-91.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Приемная кампания в Пермском государственном национальном исследовательском университете вышла на пиковые показатели. На сегодняшний день приемные комиссии обработали более 9600 обращений от абитуриентов. Для сравнения, прошлогодняя выборка заявлений составляла лишь 8312. Прирост составил 16%. Об этом сообщили в пресс-службе ПГНИУ. Чтобы удовлетворить возросший спрос со стороны молодежи, руководство вуза приняло решение масштабировать набор. Так, в этом учебном году в ПГНИУ количество бесплатных мест увеличено на 7% и достигло 2341. Еще 2061 место зарезервировано для студентов-платников. Сотрудники краевого главка МВД выявили нарушение миграционного законодательства в Кудымкарском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. С помощью съемок с квадрокоптеров на нескольких лесопилках были зафиксированы граждане Китая, осуществляющие деятельность без разрешения или не по профессии, указанной в патенте. Они будут оштрафованы и выдворены с территории России. Один из работодателей заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей. Решается вопрос о привлечении к ответственности другого юридического лица, допустившего нарушение. В регионах Урала дождливая погода может задержаться до 17 августа. Такой прогноз дает Европейский центр среднесрочных прогнозов, который анализирует 100 возможных сценариев развития атмосферных процессов. Как сообщает телеграм-канал «Синоптика» о погоде в России, обширная зона избыточных осадков протянется с запада до Зауралья. Засуха и сильная продолжительная жара в этих районах крайне маловероятны. Ранее синоптики сообщили, что июль в Пермском крае будет дождливым. Средняя температура воздуха в этом месяце ожидается около климатической нормы, а объем осадков может быть существенно больше нормы. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева про семейный бюджет рассказываю сегодня. Если в вашей семье хватает денег на все статьи расходов, и после распределения доходов и расходов у вас остаются деньги, это называется профицит бюджета. Поздравляем! Он позволяет направлять деньги на формирование капитала или просто осуществлять незапланированные траты. Дефицит же бюджета возникает при нехватке денег. При высоких доходах и стабильном заработке дефицит может возникнуть только при неправильном планировании или полном его отсутствии.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль.ФМ.
3: Ты что, реально поедешь к ней ради двух минут?

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про семейный бюджет рассказываю сегодня. Есть несколько финансовых сценариев. Первый, когда оба участника складывают все заработанные деньги на общий счет и пользуются средствами независимо от пропорций вложений. Есть сценарий равноправный, когда каждый сбрасывается в общий котел, половину своего дохода оставшимися деньгами распоряжается, как считает нужным. Долевое участие – это сценарий, при котором пара решает, кто какую часть дохода вкладывает в семейный бюджет и за что отвечает в расходах. Например, муж оплачивает квартиру, кредиты, ипотеки, поездки, жена отвечает за покупку еды и общедомовые ежедневные расходы.
0: Твои правила, твое пространство, твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева. Все самое интересное про семейный бюджет рассказываю сегодня. При любом бюджете нужно какой-то процент доходов направить на формирование подушки безопасности. Пусть это будет 5 или 10%, но такая статья должна быть обязательно в вашем бюджете. Иногда бывает сложно понять, какую сумму откладывать. Начать можно с малого, последовательно увеличивая эту статью. В перечень расходов стоит включать непредвиденные затраты. Если деньги не будут потрачены на непредвиденные направления, то их, например, можно отложить на отпуск или развлечения.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в «Вера» ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
4: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
5: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты «Вера» оба попробуй. Там и решишь.
3: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. «Вера» — Героев Хасана 81Б.
7: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия — «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250 70 00. Код города 342.
8: Легкая

0: финансовые возможности и риски.
1: Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Завершилась очередная командировка бригады пермских медиков в Северодонецк для оказания помощи жителям округа. Терапевты, анестезиолог, реаниматолог, хирург и медицинская сестра-анестезист оказывали высокопрофессиональную помощь жителям Северодонецкого городского округа в Центральной многопрофильной больнице. Пермскими терапевтами принято 870 человек, в том числе на дому осмотрены 59 маломобильных граждан и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Также в рамках диспансеризации осмотрены 24 ликвидатора аварии на ЧС. В отделении реанимации пролечено 65 пациентов. Хирургам осмотрены 265 человек, проведено 17 оперативных вмешательств. Помимо работы в стационаре, специалисты из Прикамья помогали в приемном отделении на первичных приемах пациентов, а также оказывали помощь при экстренных поступлениях больных. В нашем крае продолжается реализация проекта «Комфортный край» по направлению «Качественное водоснабжение». В этом году запланирован капитальный ремонт более 66 километров сетей и установка 34 водонапорных башен в 31 муниципалитете региона. На эти цели из краевого бюджета направлено более 291 миллиона рублей. Всего в рамках проекта предусмотрена реализация 64 мероприятий. Так, в Березовском округе, в селах Покровка и Соснова уже завершены работы по установке водонапорных башен. Комплексный подход к модернизации система водоснабжения реализуется и в Черденском округе. В селах Рябинино, Риди и Карпентек планируется обновить более 3 километров водопроводных сетей, установить 2 новые башни и обустроить зону санитарной охраны источника водоснабжения. Напомним, проект «Комфортный край» реализуется в регионе с 2023 года. Он нацелен на улучшение качества жизни людей в территориях, в том числе в малых населенных пунктах. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про семейный бюджет рассказываю сегодня. Раздельный бюджет сегодня становится все популярнее. Каждый зарабатывает столько, сколько может, и тратит соответственно. Каждый человек в паре покупает то, что считает нужным. Совместные решения могут приниматься только при крупных совместных приобретениях. Например, покупки автомобиля или квартиры. Модель удобна и показывает хорошие результаты, но только в семьях со средним и выше среднего доходом.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про семейный бюджет рассказываю сегодня. Можно скачать мобильное приложение, подключить к нему свои банковские карты и легко планировать бюджет в рамках установленных лимитов. Плюс такого метода в том, что можно не только планировать, но и легко анализировать и находить критические точки семейного бюджета. Например, какие расходы в этом месяце были самыми крупными, где получилось сэкономить.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка – 94,4 FM. Людиново – 105 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио Соляной столицы.

0: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев направился в США для подготовки к бою против ирландца Иоана Гэри. Поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии. Ислам вылетел в США для продолжения подготовки к бою. Там он будет подводиться к поединку, проходить акклиматизацию, цитирует ТАСС представителя команды Махачева. На счету 34-летнего бойца 28 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Всемирная федерация тхэквондо в сентябре обсудит снятие ограничений на проведение соревнований под эгидой организации в России. Об этом сообщает пресс-служба. Заседание совета пройдет 15 сентября в Республике Корея. В конце января World Taekwondo принял решение допустить российских и белорусских юниоров и взрослых атлетов к международным турнирам с национальной символикой. Нападающий Алексей Бывальцев подписал контракт с Акбарсом. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Соглашение казанцев с 32-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2027-28. В прошлом сезоне Бывальцев выступал за «Автомобилист» и набрал 17 очков в 65 матчах фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Он принял участие в 5 играх плей-офф, в которых не совершил результативных действий. Португальская футбольная федерация объявила об уходе Роберта Мартинеса с поста главного тренера сборной. В понедельник, 6 июля, сборная Португалии уступила сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира и покинула турнир. FPF благодарит Мартинеса и его тренерский штаб за профессионализм и преданность делу в течение последних 3,5 лет, периода, отмеченного победой в Лиге наций 2025 года, а также за самоотверженность, профессионализм и приверженность, с которым он подошел к проекту, и за то, как он всегда уважал страну и португальский футбол, говорится в сообщении. Мартинес возглавлял национальную команду Португалии с 2023 года. Сборная под руководством 52-летнего испанца выиграла Лигу наций в 2025 году. Бельгийская федерация футбола призвала пересмотреть регламенты ФИФА после ситуации с балагуном. «Мы твердо убеждены, что международному футболу лучше всего служит дисциплинарная и управленческая система, которая в полной мере соблюдает принципы правовой определенности, прозрачности, равного обращения и честной игры. Независимо от спортивного результата, RBFA будет продолжать добиваться от ФИФА правильного и последовательного применения этих принципов», говорится в заявлении организации. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных, удачи и пока.
1: Новости спорта. Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
2: Идеального семейного бюджета не существует. Но семья должна понимать, как она будет формировать свои расходы и доходы. Иногда супруги не могут определиться с ключевыми вопросами. Кто покупает продукты? Откуда взять деньги на ремонт и отдых? Как решать непредвиденные финансовые трудности? Лучшее решение проблемы – обсудить вопрос и прийти к единому знаменателю. Всегда можно пересмотреть свой подход и изменить модель. Например, семейная жизнь может начаться с совместного бюджета, а потом перейти на смешанный тип. Про семейный бюджет – о том, как его сохранить и приумножить, рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
1: Реклама на Sol.FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Амода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Лови.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Росстат на минувшей неделе вновь зафиксировал значительный рост цен на бензин в Пермском крае. Средняя цена литра топлива выросла с 73 рублей 45 копеек до 78 рублей. Лидером роста среди отдельных марок оказался бензин АИ-95. Его средняя цена увеличилась почти на 5 рублей. Литр АИ-92 подорожал на 4 рубля, литр дизельного топлива на 3,5. Как сообщалось ранее, для стабилизации ситуации с топливом дополнительные объемы в регион направят «Лукойл» и «Газпромнефть». В Прикамье почти месяц не могли потушить горящую свалку. Возгорание мусорного полигона в Кунгурском округе началось еще 14 мая. Площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Тушили его до 11 июня. По данному факту, Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. В ходе проверки выяснилось, что эксплуатирующая организация не приняла меры по недопустимости самого сгорания отходов. Кроме того, не сообщила о горящей свалке в контрольно-надзорные органы. Руководители этой организации привлекли к административной ответственности. По состоянию на июль порядка 62% жителей Пермского края имеют накопления на случай непредвиденных трат. У 36% из них финансовой подушки хватит максимум на месяц без дохода, у 13% на 1-3 месяца, у 3% на 3-6 месяцев, у 10% более чем на полгода. Статистику привели в пресс-службе платформы по поиску работы HeadHunter. Наибольшая доля респондентов, располагающих финансовым резервом, зафиксирована в Ростовской области – 75%. В Санкт-Петербурге данный показатель составляет 66%, в Красноярском крае – 65%. Наименьший уровень обеспеченности сбережениями отмечен в Омской области, где 55% опрошенных не имеют накоплений, но декларируют намерение их сформировать. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Из Соликамска с

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91. 278-91.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
7: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в «Вера» ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
8: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
9: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
11: Вполне себе. Стиль, технологии.
10: А Джейку?
11: Крутой внедорожник для активной жизни.
10: Хм, а какой лучше?
11: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.
12: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29. Легкая.

0: свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Лето в ритме города. Это радио соляной столицы. Не говори, что мы опоздали. Служба информации Соль-ФМ. На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Строительная готовность нового онкологического центра в Камской долине в Перми достигла 70%. Ежедневно на строительной площадке работают около 850 человек. В настоящее время в здании пансионата завершаются отделочные работы и устанавливается мебель. В основном корпусе онкоцентра продолжается монтаж витражей и фасадов, ведутся внутренняя отделка помещений и устройство инженерных сетей. Кроме того, подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории. Строительно-монтажные работы на объекте планируют завершить в августе этого года, после чего начнется установка оборудование и лицензирование. Первых пациентов учреждение сможет принять в начале следующего года. Напомним, центр рассчитан на 540 коек круглосуточного стационара, 10 горячих коек радионуклеидной терапии и поликлинику на 450 посещений в смену. Здесь установят более 16 тысяч единиц оборудования, включая первый в регионе 3-тесловый МРТ, 6 линейных ускорителей и оборудование для радионуклеидной диагностики. 12 экскурсоводов из Пермского края победили в международном проекте «Проводники смыслов. Экскурсоводы». Это Юлия Глинкина из Соликамска, Ольга Кожевникова из Лысьвы, Надежда Козлова, Светлана Телепова и Светлана Решетникова из Кунгура, Евгения Ушакова из Губахи и другие. Конкурсанты в Смоленске в очном формате представили свои экскурсионные проекты, а также доработали их с наставниками, изучили методы и принципы проведения экскурсий. Напомним, наш край является одним из лидеров по количеству аттестованных гидов в Приволжском федеральном округе. В регионе работают 343 экскурсовода. Международный проект «Проводники смыслов. Экскурсоводы» направлен на развитие и поддержку новых форматов патриотических экскурсий, которые посвящены празднованию Года единства народов России. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: бит.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
2: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
1: Соликамск 99.1 FM.
3: Соль FM.
1: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это Радио Соляной столицы.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможны дожди. Утром до 17-19 градусов. Днем до 21-23 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91. 278-91.
5: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Хорошее только начинается!
8: Звоним застройщику «Оникс» только до конца июля! Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
9: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
2: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Приемная кампания в Пермском государственном национальном исследовательском университете вышла на пиковые показатели. На сегодняшний день приемные комиссии обработали более 9600 обращений от абитуриентов. Для сравнения, прошлогодняя выборка заявлений составляла лишь 8312. Прирост составил 16%. Об этом сообщили в пресс-службе ПГНИУ. Чтобы удовлетворить возросший спрос со стороны молодежи, руководство вуза приняло решение масштабировать набор. Так, в этом учебном году в ПГНИУ количество бесплатных мест увеличено на 7% и достигло 2341. Еще 2061 место зарезервировано для студентов-платников. Сотрудники краевого главка МВД выявили нарушение миграционного законодательства в Кудымкарском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. С помощью съемок с квадрокоптеров на нескольких лесопилках были зафиксированы граждане Китая, осуществляющие деятельность без разрешения или не по профессии, указанной в патенте. Они будут оштрафованы и выдворены с территории России. Один из работодателей заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей. Решается вопрос о привлечении к ответственности другого юридического лица, допустившего нарушение. В регионах Урала дождливая погода может задержаться до 17 августа. Такой прогноз дает Европейский центр среднесрочных прогнозов, который анализирует 100 возможных сценариев развития атмосферных процессов. Как сообщает телеграм-канал «Синоптика» о погоде в России, обширная зона избыточных осадков протянется с запада до Зауралья. Засуха и сильная продолжительная жара в этих районах крайне маловероятны. Ранее синоптики сообщили, что июль в Пермском крае будет дождливым. Средняя температура воздуха в этом месяце ожидается около климатической нормы, а объем осадков может быть существенно больше нормы. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: тебя.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Российский автомобильный рынок продолжает ускоряться. В июне продажи новых автомобилей выросли сразу аж почти на треть. Дилеры реализовали более 116 тысяч транспортных средств. Но так ли все хорошо? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Российский автомобильный рынок восстановился в июне после небольшого майского проседания, отчасти связанного еще и с длинными праздниками. Продажи новых автомобилей в начале лета выросли до 116,5 тысяч единиц, что почти на 6% больше, чем в мае. Этот подъем также отразился еще и в годовом сравнении. Июньские продажи превысили прошлогодние на треть, опередив майские показатели, став лучшим результатом за несколько месяцев. Параллельно с ростом продаж цены на новые автомобили тоже подрастали на 7% по сравнению с прошлым годом. АвтоВАЗу июнь принес смешанные результаты. Хотя компания сохранила объем продаж на уровне мая, реализовав более 28 тысяч автомобилей, ее рыночная доля сократилась с 27% до чуть более 24% от общего рынка. Более того, за первое полугодие АвтоВАЗ показал снижение продаж на почти 2,5%. В то же время Toyota продемонстрировала уверенный рост, достигнув 4 тысяч проданных автомобилей и заняв таким образом седьмое место. Самым ярким событием стал взлет Mazda, чьи продажи увеличились почти в 6,5 раз, обеспечив ей возвращение в десятку лидеров российского рынка.
1: Автомобильные факты.
2: В среднесрочной перспективе ожидать усиления конкуренции между традиционным вторичным рынком и сегментом высокотехнологичных импортных машин вряд ли стоит. Если текущие темпы ввоза сохранятся, то рынок столкнется с избытком предложения в бюджетном сегменте, что может привести к замедлению роста цен на популярные модели вроде Kia Rio и Hyundai Solaris. Примечательно, что доля подключаемых гибридов выросла более чем в 2,5 раза до почти 5,5%. В числе лидеров оказались Geely EX5 и Voya Free. Для сохранения этого тренда необходимо еще господдержкой развития зарядных станций. Что касается импорта, то в июне в Россию было ввезено 40 тысяч новых автомобильных гибридов. Основными поставщиками являлись Китай 71% и поддержанные машины из Японии порядка 56%. В то же время сегмент гибридов рискует столкнуться с ценовым потолком. Стоимость обслуживания и дефицит квалифицированных сервисных центров для китайских гибридов могут охладить пыл покупателей, если дистрибьюторы не предложат комплексные программы гарантийной поддержки. Также важным фактором станет еще и регуляторная политика. Вероятное ужесточение требований к сертификации ввозимых автомобилей и возможные изменения в таможенно-тарифном регулировании могут, конечно же, скорректировать объемы импорта уже во втором полугодии. В частности, если государство решит сфокусироваться на поддержке локального производства, то импортные потоки из Китая и Японии, как вы сами понимаете, могут столкнуться с административными барьерами, что просто неизбежно отразится на конечной стоимости автомобилей для нас с вами. Таким образом, рынок переходит от стадии стихийного насыщения к этапу поиска баланса. Устойчивость спроса на гибриды, конечно же, станет лакмусовой бумажкой готовности российского потребителя к технологическому переходу, а вот стабильность вторичного рынка, в свою очередь, индикаторов общего экономического самочувствия домохозяйств. В ближайшие месяцы ключевым вопросом станет не столько объем предложений, сколько способность инфраструктуры и сервисной сети адаптироваться к стремительно меняющемуся составу автопарка в России. Вот такие тенденции можно проследить по итогам первого полугодия нынешнего года. Что будет дальше? Ну, разумеется, расскажу вам об этом в свое время. Удачи!
1: За баранкой!

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможны дожди. Утром до 17-19 градусов. Днем до 21-23 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: А какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амоды Джейку» «Вера» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
5: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в «Вера» ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
9: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на havelpro.vera.ru.
10: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91. Легкая.

0: опасности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо. Люблю, навсегда обещаю все, ненавижу.
1: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Завершение часа новостей на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Завершилась очередная командировка бригады пермских медиков в Северодонецк для оказания помощи жителям округа. Терапевты, анестезиолог, реаниматолог, хирург и медицинская сестра-анестезист оказывали высокопрофессиональную помощь жителям Северодонецкого городского округа в Центральной многопрофильной больнице. Пермскими терапевтами принято 870 человек, в том числе на дому осмотрены 59 маломобильных граждан и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Также в рамках диспансеризации осмотрены 24 ликвидатора аварии на ЧС. В отделении реанимации пролечено 65 пациентов. Хирургам осмотрены 265 человек, проведено 17 оперативных вмешательств. Помимо работы в стационаре, специалисты из Прикамья помогали в приемном отделении на первичных приемах пациентов, а также оказывали помощь при экстренных поступлениях больных. В нашем крае продолжается реализация проекта «Комфортный край» по направлению «Качественное водоснабжение». В этом году запланирован капитальный ремонт более 66 километров сетей и установка 34 водонапорных башен в 31 муниципалитете региона. На эти цели из краевого бюджета направлено более 291 миллиона рублей. Всего в рамках проекта предусмотрена реализация 64 мероприятий. Так, в Березовском округе, в селах Покровка и Соснова уже завершены работы по установке водонапорных башен. Комплексный подход к модернизации система водоснабжения реализуется и в Черденском округе. В селах Рябинино, Ряди, Карпентек планируется обновить более 3 километров водопроводных сетей, установить 2 новые башни и обустроить зону санитарной охраны источника водоснабжения. Напомним, проект «Комфортный край» реализуется в регионе с 2023 года. Он нацелен на улучшение качества жизни людей в территориях, в том числе в малых населенных пунктах. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Всем привет, вы слушаете Dance Вершину, у микрофона диджей Ромаха, и это значит, что прошла еще одна неделя, 7 дней, которые полностью изменили нашу музыкальную вершину. В течение следующих 60 минут будем последовательно приближаться к первому месту, но для начала неплохо было бы вспомнить, как расположились хиты в прошлом выпуске.
1: Это Dance Вершина.
2: Третье место.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: На третьем месте Зиверт, «Газ».
2: Второе место.
4: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь.
0: На второй строчке Ваня Дмитриенко и трек «Ртуть».
5: Главный хит недели.
0: Золото чарта на прошлой неделе забрала Алекс Уоррен и «Fever Dream». Громкое падение, стремительный взлет или наоборот, полный штиль у треков. Все это ждет нас в этом часе, так что делайте громче и не переключайтесь. Мы начинаем. И начинаем, как и всегда, с трека, который вылетает. Сегодня мы прощаемся с Two Colors и Remind Me to Forget.
1: Это

Эта строчка сегодня у Avalon Roxton с треком «Vertigo». Название переводится как «головокружение», и, пожалуй, именно так можно описать жизнь любого чарта. Каждую неделю кто-то поднимается, кто-то опускается, а борьба за каждую ступеньку не прекращается ни на минуту. Для «Vertigo» это уже 8-я неделя в нашем рейтинге. А выше расположились «Fast Boy» с треком «This Feeling». Кстати, братья Лукаса и Феликс Хайн, основатели проекта «Fast Boy», начинали как авторы песен для других исполнителей, а сегодня их собственные релизы регулярно попадают в чарты. На этой неделе «This Feeling» занимает 18-е место.

17-ю строчку занимает Баин Тех Чо и Мо с композицией «Шаде» для Мота. Коллаборации давно стали визитной карточкой, многие из них моментально становятся хитами и набирают миллионы прослушиваний. Не исключение и работы «Шаде». Выше же сегодня Биби Рекса и Фейзла с треком «New Religion». Интересно, что в его основе лежат узнаваемые мотивы легендарных Фейзлас, но благодаря голосу Биби Рекса песня получила совершенно новое звучание и нашла аудиторию уже у нового поколения слушателей.

0: Новинка недели.
1: Новинка недели у нас сегодня становится Marshmello и Portugal The Man. Они представляют трек «Феникс». Песня понемногу набирает обороты среди хитов и появляется в разных чартах. Ну а у нас отмечается на 15-й позиции.

На 11-й строчке Беарвульф и трек «Феникс». Кстати, артистка не раз говорила, что сейчас для нее самое интересное время в творчестве. Можно смело экспериментировать со звучанием и воплощать идеи, которые раньше откладывались. Ну и вот, собственно, благодаря этим идеям и появилась такая классная работа под названием «Феникс». Мы же движемся дальше. И на 10-м месте у нас Алла Кахалит с треком «Dive into me».

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможны дожди. Утром до 17-19 градусов. Днем до 21-23 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
2: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене от 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
3: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
5: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Росстат на минувшей неделе вновь зафиксировал значительный рост цен на бензин в Пермском крае. Средняя цена литра топлива выросла с 73 рублей 45 копеек до 78 рублей. Лидером роста среди отдельных марок оказался бензин АИ-95. Его средняя цена увеличилась почти на 5 рублей. Литр АИ-92 подорожал на 4 рубля, литр дизельного топлива на 3,5. Как сообщалось ранее, для стабилизации ситуации с топливом дополнительные объемы в регион направят «Лукойл» и «Газпромнефть». В Прикамье почти месяц не могли потушить горящую свалку. Возгорание мусорного полигона в Кунгурском округе началось еще 14 мая. Площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Тушили его до 11 июня. По данному факту, Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. В ходе проверки выяснилось, что эксплуатирующая организация не приняла меры по недопустимости самого сгорания отходов. Кроме того, не сообщила о горящей свалке в контрольно-надзорные органы. Руководители этой организации привлекли к административной ответственности. По состоянию на июль порядка 62% жителей Пермского края имеют накопления на случай непредвиденных трат. У 36% из них финансовой подушки хватит максимум на месяц без дохода, у 13% на 1-3 месяца, у 3% на 3-6 месяцев, у 10% более чем на полгода. Статистику привели в пресс-службе платформы по поиску работы HeadHunter. Наибольшая доля респондентов, располагающих финансовым резервом, зафиксирована в Ростовской области – 75%. В Санкт-Петербурге данный показатель составляет 66%, в Красноярском крае – 65%. Наименьший уровень обеспеченности сбережениями отмечен в Омской области, где 55% опрошенных не имеют накоплений, но декларируют намерение их сформировать. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

8-й строчке «Моя Мишель» с песней «На малиновой луне». Кажется, до первой пятерки осталось совсем немного. Если динамика сохранится, то этот момент может наступить уже совсем скоро и буквально даже на следующей неделе. А возможно, возможно будет и первая строчка. Пока же у нас 7-е место. Сегодня здесь Алан Уокер и Broken Strings. Норвежский продюсер давно доказал, что умеет создавать музыку вне времени. Его треки годами остаются в плейлистах и продолжают звучать на радиостанциях по всему миру.

0: Пятую позицию занимает «Дракула», всего третья неделя в чарте и уже пятерка лучших. Похоже, союз Дженни и Тейм Импала оказался гораздо сильнее, чем многие ожидали. И, возможно, на следующей неделе именно этот трек станет и лидером. Ну а мы же пока открываем первую тройку.
1: Третье место.

0: тройку лидеров открывает Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». Несмотря на небольшое снижение, композиция остается одним из главных русскоязычных хитов последних недель, а выше газует только «Зиверт». Похоже, песня действительно нажала на педаль до упора. Еще недавно она находилась за пределами первой пятерки, а теперь уже занимает вторую строчку и всерьез нацелилась на лидерство.
1: Второе место.
2: Все мы изначально

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: До вершины сегодня остается всего лишь один шаг. Зиверт с треком «Газ» продолжает стремительный разгон и уже дышит в спину лидеру. Но пока первое место удерживает Алекс Уоррен. Вторую неделю «Fever Dream» остается главным хитом недели. Сможет ли «Газ» сместить его с вершины, узнаем уже в следующем выпуске «Дэнс вершины». Меня зовут Диджей Ромаха, услышимся ровно через неделю. Всем удачи и пока.
1: Главный хит недели.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Слово «деликатес» прочно ассоциируется у нас с гастрономической роскошью или какими-то редкими продуктами или изысканными блюдами, ради которых гурманы готовы тратить целые состояния. Однако в лингвистической истории этого термина кулинарный подтекст появился ох как далеко не сразу. Путь слова к современным ресторанным меню был очень долгим и начался в залах древнеримских судов, где оно вообще не имело никакого отношения к еде, а обозначало весьма специфическое юридическое понятие. В основе термина лежит латинское слово «деликатус», которое, в свою очередь, образовалось от глагола «делисере» – «сманивать», «привлекать» или «очаровывать». Но после падения Римской империи латынь подарила это слово развивающимся европейским языкам. И в средние века оно, конечно, претерпело очень серьезную смысловую эволюцию, особенно во Франции. Французский язык превратил латинский корень в слово «деликат», которым стали описывать все тонкое, хрупкое, чувствительное и требующее очень бережного обращения. Деликатным могли называть сложный дипломатический вопрос, хрупкое здоровье аристократа или, например, тонкую или искусно выделанную ткань.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможны дожди. Утром до 17-19 градусов. Днем до 21-23 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
2: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
3: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
4: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
2: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Лови

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории Радио Соль ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте!

Добрый вечер, это Соль FM, и мы включаем режим движения. В эфире Dance Hall 3 часа танцевального вайба, баса и настроения. Этот микс подготовлен только для тебя. Для тебя очень сильно старался диджей Денис Ширяев. У микрофона Александр Соловьев. Буду напоминать о том, что это твое время, время крутой пятницы и активного отдыха. Делай громче, освобождай место для танца и оставляй все заботы за дверью. Мы начинаем!

Вот сейчас точно не время стоять на месте. Бас пошел, энергия растет. Дэнс-холл набирает обороты. Прибавь звук и двигайся так, как чувствуешь. Никто не оценивает, все танцуют.

Пока ты наслаждаешься отличным отдыхом или вошел в активный рабочий режим подмикса диджея Дениса Ширяева, наша команда в пути. Путь не близкий, но он того стоит. Едем отмечать день города Кудымкар, ну а ты не сиди, не сдерживайся. Танцевать можно где угодно, на кухне, в машине, у зеркала или прямо по дороге домой. Главное, ты на Соль FM, а значит, настроение уже в ритме отдыха. Зажигай!

Вот сейчас точно не время стоять на месте. Бас пошел, энергия растет, дэнс-холл набирает обороты. Прибавь звук и двигайся так, как чувствуешь. Никто не оценивает, все танцуют. Насчет приветов. Напомню, сейчас мы где-то в пути до Кудымкара. Зачем? Завтра все узнаете. Или уже знаете, если вы заходите к нам в группу ВКонтакте «Радио СЛФМ». Что сегодня будет или было не озвучено, завтра я, Александр Соловьев, прочту в прямом эфире из открытой студии на центральной площади Кудымкара. А сейчас время отличного настроения, праздника и движения в режиме...

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Легкая.

0: гарантии и риски.
1: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
2: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
3: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834 253 344 11.

Мы выдыхаем после этого горячего часа, но только на секунду. Dance Hall продолжается. Оставайся на волне радио с LFM. Впереди еще много хорошего звука.

10 вечера в Прикамье. В ритме города. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.

Еще раз привет! Ты слушаешь радио с LFM. Если день был тяжелым, самое время сбросить напряжение. В эфире танцевальное радио-шоу Dance Hall, а значит, впереди ритмы, от которых сложно усидеть на месте. В твоих соленых колонках голос Александра Соловьева и зажигательный микс диджея Дениса Ширяева. Прибавляй звук, сейчас будем

Проверь громкость. Нет, серьезно, еще чуть-чуть. Выше, выше. Потому что танцы не любят тишину. А Dance Hall на Soul FM любит, когда ты в движении. Погнали дальше.

слушай Соль FM везде и повсюду. Если ты счастливый обладатель Андроида, скачивай приложение Радио Соль FM из Google Play. Разработчики iOS на iPhone нас пока не хотят добавлять. Кто туда отправлял заявку на публикацию приложения, знает, насколько там много трудностей. А вообще, помогает нам Яндекс. Чуть-чуть. В Яндекс.Колонке звучим, и в приложении Яндекс.Радио, кстати, тоже звучим. Если поставил, включай исключительно Соль FM и делай так, чтобы соседи танцевали. Если соседи уже пританцовывают, значит, все идет по плану. Dance Call продолжает качать эфир, и мы не сбавляем темп. Улыбнись, расслабься и отдайся ритму.

Если ноги уже сами двигаются, не мешаем. Это нормальная реакция на Dance Hall. Оставайся с Soul FM, потому что дальше будет еще жарче.

Мы заканчиваем наш танцевальный сет, но танцы нет. Пусть этот вайб останется с тобой еще надолго. Кстати, уже через несколько минут эфир перехватит диджей Александр Фролов. А вкус и разнообразие танцевальной электронной музыки у него на таком уровне, что каждый сет звучит свежо, точно и с полным попаданием в настроение танцпола. Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев были рядом. До

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встреч

Привет всем клаберам, здравствуй, огромная соленая семья. Вы слушаете клубное радиошоу Dance Hall на Соль FM. Пятница, 23.00. В ближайший час с вами я, диджей Александр Фролов. Ровно до полуночи представлю новинки от Avenue One, Grum, My Friend и других представителей танцевальной сцены. Заканчиваем трудовую неделю под микстуру из таких жанров, как прогрессив хаус, прогрессив транс и немного дип хаус. В начале часа шикарный сингл Don't Wake Up от Nora & Pure. Классный эмоциональный хит с великолепным вокалом Ричарда Уолтерса. Вы готовы? Поехали!

Радио Соль ФМ, и я, Александр Фролов, с вами. Далее музыкант из Нидерландов Departure. Встречаем релиз, выполненный в ретро-стиле под названием Devotion. Энергичная вещь с рейв-атмосферой и цепляющим вокалом Джантин. Слушаем и наслаждаемся.

Dance Hall на Soul FM в самом разгаре. Прямо сейчас звучит работа Sleepwalking от норвежца Fairplay. Интересный и крутой трек на соленой волне, так что продолжаем получать только чистые позитивные эмоции и двигаться только вперед.

Подходит к концу программа Dance Hall. Благодарю всех, кто весь этот час был вместе со мной. Как всегда, полный трек-лист и запись сегодняшнего эфира вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com/soulfm. Подытожил сегодняшний сет музыкант из Лондона MXV, брейк с работой New Moon. Думаю, вы прочувствовали глубину захватывающих звуковых ландшафтов. Но я, Александр Фролов, хочу пожелать вам хорошего окончания вечера. Пусть ближайший уикенд подарит вам массу положительных эмоций и незабываемых моментов. Всем пока, услышимся!

0: Соленое лето на волнах.
1: Я прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol.FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol.FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

нам 10 лет. Радио «Соляной столицы».

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.